вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: курили.
1: Наша реклама.
2: Папа, а мы все купили к школе?
3: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
2: А маме тоже Тенет купим?
3: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
1: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше.
8: Знаете ли вы... Мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина, вплоть до летального исхода.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: и топай. Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити. Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи плато с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова», ОГРН 125-020-003-0530, Уфа.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: На плюс. Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
2: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет. Вот

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша.

0: радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: Наша реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.
6: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил, я ухожу.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-03-05-30. Уфа.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше радио. Проверено временем.
6: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Ням-ням!
1: Наша реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин провел переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером в Кремле. Встреча длилась более 3 часов и касалась урегулирования украинского конфликта. С российской стороны в переговорах помимо президента участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Ушаков назвал встречу своевременной и конструктивной. Он также отметил, что Уитков и Кушнер сформулировали ряд соображений насчет возможных путей урегулирования. В ходе переговоров Москва дала оценку ходу военных действий, в том числе отметив продвижение российской армии. Американцы обещали использовать эту информацию в ходе переговоров в Киеве, которые намечены на 6 сентября. Из Москвы Уитков и Кушнер направились в столицу Украины для встречи с Владимиром Зеленским. 258 дронов уничтожили силы ПВО над регионами России минувшей ночью, передают Минобороны. При атаке беспилотника на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще один ранен, сообщает оперштаб региона. В Ростове в результате прилетов пострадало 3 человека, 2 госпитализированы, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Ранее он также сообщал, что из-за атаки пострадал ребенок. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА поврежден локомотив поездом, произошла задержка пассажирских поездов. В Рязанской области в результате беспилотной атаки произошел пожар на одном из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков. Также обломки дронов повредили жилой дом в Рязани. Предварительно пострадавших нет. Новый виток эскалации произошел на Ближнем Востоке. Иран ударил по 3 аффилированным США танкерам в Ормузском проливе, сообщили в корпусе стражи Исламской революции. Также атаки подверглись еще 3 судна в других районах. КСИР ударил баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США и атаковал американский беспилотник. После этого глава Пентагона Пит Хексет заявил, что американские военные могут ударить по всем нефтяным танкерам Ирана в ответ на атаки по своим кораблям. Почти до 8 000 рублей в день вырастет максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году, сообщили в соцфонде. Показатель вырастет почти на 1000 рублей. В 2026 году он составляет без малого 7 000 рублей в день. Конкретная выплата по больничному зависит от среднего заработка человека и продолжительности его страхового стажа. При соответствующем уровне зарплаты на максимальную выплату могут рассчитывать граждане со страховым стажем от 8 лет. Российские фигуристы заняли весь пьедестал на международном турнире в Токио в соревновании спортивных пар. Александра Байкова и Дмитрий Козловский выиграли золото. Серебряными призерами стали Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. А 3-е место заняли Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Турнир завершается 6 сентября. Это первое крупное международное соревнование, на котором российские фигуристы выступают после отстранения в 2022 году. Они выступают в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВКЗН. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2», ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Да что?
10: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300. 24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше. Наше радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: сошел с ума, так надо.
1: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Да вы заработали.
5: Что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тобой две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Стартовала транспортировка первой нефти по магистральному нефтепроводу проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Разрешение на ее отгрузку по видеосвязи дал Владимир Путин. Сырье пошло к новому арктическому терминалу «Бухты Север» для загрузки в танкер для транспортировки по Северному морскому пути. Этот маршрут позволяет осуществлять прямые поставки непосредственно с месторождения как в западном направлении, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский лидер также отметил, что «Восток Ойл» — это одно из крупнейших месторождений мира. Его ресурсная база оценивается примерно в 7 миллиардов тонн малосернистой нефти. В Москву вместе со спецпосланниками президента США Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером также приезжали представители Совета нацбезопасности Белого дома, Госдепа и Минфина. По данным СМИ, в том числе в состав американской делегации вошел ответственный за санкции чиновник Минфина США Джин Ланг. Отмечается, что он не присутствовал на переговорах с Владимиром Путиным. Однако он участвовал в подготовительной встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Переговоры российского президента с Виткофом и Кушнером состоялись накануне вечером. Центральной темой встречи была урегулирование конфликта на Украине. Однако обсуждались также взаимовыгодные экономические отношения между Россией и США. Из-за атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов пострадало около 2% доступного покупателям ассортимента, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли. Организация не прогнозирует замедление роста российского рынка электронной коммерции на фоне участившихся ударов по объектам. Отмечается, что клиенты продолжают активно совершать покупки, а платформы не пересматривают целевые планы по выручке на этот год. С января по июль россияне купили товаров на маркетплейсах почти на 8,5 триллионов рублей. Год к году рост показателя превысил 18%. Дополнительные меры поддержки семей помогают поднять рождаемость, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Она поддержала инициативу Владимира Путина о продлении мер содействия многодетным родителям из Дальнего Востока, с которой президент выступил на Восточном экономическом форуме. Кроме того, она согласилась со словами российского лидера о важности решения жилищного вопроса и развития сети поликлиник, больниц, школ и детских садов. Доля отечественных фруктов и овощей в магазинах крупных российских торговых сетей устойчиво растет, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли. Например, за последний год почти в два раза сократилась доля импортного картофеля в крупном ритейле. Отмечается, что ключевую роль в этом процессе играют агроагрегаторы и агроконтракты. Эти механизмы позволяют объединять закупки мелких фермерских хозяйств. Также ритейлеры инвестируют в логистическую инфраструктуру, чтобы обеспечить регулярное поступление фермерской продукции. Параллельно развивается направление длительного хранения, добавили в организации. Популярный канал radio.nsn, проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вагайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. radio.nsn, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи плато с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00.
2: ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». ОГРН 125-020-003-0530. Уфа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено временем.
3: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Радио.

0: Нет зимнее солнце.
1: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
0: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: ресниц.
1: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются с тишиной эхо.

0: Эскотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
1: Сентябрь – это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, «Касперский премиум» разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТЛИЦ.
14: Проще простого. Телефон рекламный. 4-5.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая может состояться в рамках саммита АТЭС. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что такой сценарий не исключается. Однако подчеркнул, что пока активной подготовки к переговорам не ведется. Помощник российского президента Юрий Ушаков заметил, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, Си Цзиньпиня и Дональда Трампа может быть полезной. Однако добавил, что это требует серьезной дипломатической подготовки. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных машинах. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин. Ведомство согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях. Оно будет распространяться на транспортные средства до 8 мест. Соглашение будет допускать проезд через ключевые пункты пропуска – Забайкальск, Старо-Целохайтуйский, Пограничный, Краскино и Каникурган. В России может появиться новый региональный форум, заявил советник президента Антон Кобяков. Он отметил, что Петербургский и Восточный экономические форумы и другие мероприятия такого формата не в полной мере закрывают объем потребностей регионов в диалоге с властями. Он указал на необходимость создания площадки, где можно было бы рассматривать непосредственно проблемы субъектов. Он добавил, что речь об организации нового регионального форума уже поднималась ранее. Однако более детально это будет обсуждаться после стабилизации геополитической ситуации. Умер актер театра и кино Константин Сироткин. Он ушел из жизни в возрасте 58 лет. Причина смерти артиста не уточняется. Сироткин начинал карьеру в театре «Кабаре» «Летучая мышь», затем играл в мюзиклах. Более 20 лет он служил в театре на Басманной. С конца 90-х снимался для кино и телевидения. Среди его наиболее известных проектов – сериалы «Склифосовский» и «Морозова 2». Легче перенести сезон гриппа поможет ношение масок, соблюдение режима дезинфекции и своевременное включение отопления, а также вакцинация. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко. В свою очередь иммунолог Георгий Викулов рассказал Национальной службе новостей, когда ожидается самый сильный рост заболеваемости вирусом в России.
2: В России есть референс-центр по гриппу, который мониторирует в непрерывном режиме все циркулирующие респираторные вирусы, включая вирусы гриппа. И происходит оценка мутационного потенциала возбудителей и их чувствительности к применяемым противовирусным препаратам. Пока что прогнозируется обычный эпидемический подъем заболеваемости. Если мы говорим про северное полушарие, в котором мы находимся, подъем заболеваемости ожидаемый и возможен в осенне-зимний период. Скорее всего, это придется на ноябрь, декабрь, январь. Сказать, что какой-то будет сверхустойчивость к препаратам, пока таких данных нет.
1: Он добавил, что лучший вариант профилактики гриппа – это вакцинация. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры, помимо Телеграм. Теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
2: Больше сделок.
1: Квартиры от агентства «Статус».
2: Строительство загородных домов от честного застройщика.
1: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке, и ответили мне шелестя.

0: Наша реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Папа, а мы все купили к школе?
4: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
3: А маме тоже Теннет купим?
4: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
5: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова», ОГРН 125-020-003-0530, Уфа.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В нефтяной отрасли высказались об обеспечении внутреннего рынка топливом. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что компания продолжит поддерживать стабильные поставки бензина на АЗС страны. Он признал, что очереди на некоторых заправках компании все еще наблюдаются, но пояснил, что они вызваны напряженностью на других сетях. Кроме того, основатель «Лукойла» Вагит Аликперов сообщил, что восстановительные работы на нефтеперерабатывающих заводах компании проводятся в ускоренном режиме. В среднем ремонты требуют около 2-3 недель. Глава российского Минфина Антон Силуанов встретится с главой финансового ведомства Ирана Али Маданизаде. Для этого министр финансов Исламской Республики прибыл в Москву. Кроме того, иранский чиновник намерен принять участие в многосторонних встречах в рамках группы БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. В том числе запланированы встречи с иранскими и российскими предпринимателями и торговыми представителями. Россия и Китай обсуждают расширение железнодорожного сообщения между странами. Об этом заявил глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Речь идет о действующем сообщении, которое осуществляется при помощи 4 железнодорожных переходов и строительстве новых магистралей. Он указал на актуальность этой меры, так как товарооборот между странами растет. По итогам года ожидается, что рекорд по уровню перевозок установит именно железнодорожный транспорт. Дополнительные меры поддержки семей помогают поднять рождаемость, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Она поддержала инициативу Владимира Путина о продлении мер содействия многодетным семьям из Дальнего Востока, с которой президент выступил на Восточном экономическом форуме. Кроме того, она согласилась со словами российского лидера о важности решения жилищного вопроса и развития сети поликлиник, больниц, школ и детских садов. Метеорологическая осень пришла в столичный регион на 4 дня позже нормы в этом году, заявил синоптик Евгений Тишковец. Однако уже в понедельник температура воздуха будет ниже климатической нормы. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал Национальной службе новостей, что на следующей неделе ожидается всплеск потепления, но он будет кратковременным.
2: В средней полосе, что касается Подмосковья, заморозков как таковых пока не будет. Если дневная температура около 15, то ночная 5-10 градусов выше нуля – на 1-2 градуса ниже положенного по климату. Это не очень значительное похолодание, но все-таки признаки осени уже налицо. Будет очередной всплеск тепла, но он будет кратковременно, всего лишь на 2-3 дня, и поэтому назвать его полноценным бабьим летом будет неправильно. Нужно дождаться прогнозов на вторую половину сентября и начало октября.
1: Синоптик добавил, что надежда на классическое бабье лето в регионе еще есть. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс Вакайдзе. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Сделано в России.

0: Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не

0: 18+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
4: Да.
5: Да, ну что, за минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
3: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
6: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход.
5: Приглашаем к сотрудничеству.
4: 249-1909. 249-1909.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Наше радио. Наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Наше все». Рубрика «Нескучные поэты» в студии Дмитрий Ленский.
3: И Ольга Ершова. И это наша первая осенняя программа, друзья. Да. Первая неделя. Неделя знаний. Школьники пошли в школу. Естественно, в общем-то, куда они еще могли пойти? Студенты в студентство пошли. Вот, преподаватели в преподавательство.
2: Работники в работу.
3: Ну, у работников, как обычно. Понимаешь, они встали и от зари до зари вот на панчине пшены сужало.
2: А вы себя кем идентифицируете?
3: Я приезжаю на работу к 12,
2: так.
3: Уезжаю в 16:00.
2: Вы такой мажор, любимчик богов, да?
3: Да, и
2: баловень судьбы.
3: Да, я баловень, я вот это вот, да. Вот меня так в детстве звали, баловень ты. Понимаешь, я до там 6 лет даже не знал, что меня зовут Дима, думал баловень, понимаете?
2: Ага, вот. Да. Кстати, кто-то придумал изначально слово баловень?
3: Кто-то придумал.
2: А вот и тема нашей сегодняшней передачи. Тема нашей сегодняшней передачи – неологизмы.
3: Да, друзья, как выясняется, в общем, слова в любом языке, ну, а мы, естественно, будем сейчас брать касаться нашего родного, с вами любимого, великого, могучего, это без иронии, без сарказма, это прям, ну, это мы так считаем с Ольгой русского языка. Так вот, очень много слов, они не просто классические.
2: Считают не только носители русского языка, но и многие люди в мире.
3: Да.
2: Понимаешь?
3: Грамотные, умные.
2: Да-да-да. Грамотные, умные.
3: Давайте галочку поставим, и если что, дадим им сразу визу. Так вот, дело в том, что, как выяснилось, у очень многих слов есть авторы. И, о чудо, у нас есть возможность с вами даже взять и просто
2: конкретные
3: в ретроспективе
2: авторы.
3: Посмотреть, что это и как это вообще, и вообще как это возникает. Ольга, как вы относитесь к неологизмам, которые возникают сейчас просто в огромных количествах? Которые приходят из других языков. Это заимствование, там, калькирование.
2: Нет, ну подождите, да. Это заимствование. Мы сейчас говорим об авторских неологизмах, чтобы не сбивать людей. Да, у нас сегодня тема неологизмы в поэзии.
3: Итак, как вы прекрасно понимаете, после того, как мы уже несколько раз вспоминали этого великого поэта...
2: А у нас, собственно, с отсылкой к нему названа передача. Она названа «Наше все».
3: Да.
2: А «Наше все»...
3: Это Александр Сергеевич Пушкин. Человек, который создавал тот язык, на котором мы сейчас с вами разговариваем, русский
2: язык. Мы на нем разговариваем.
3: Знал бы Пушкин, он бы сказал, да ладно. Вот.
2: И так многие любят поспорить, говорят, что он создавал. Можно подумать, он там создавал. А вот именно, да, создавал. И огромное количество слов, которые у нас сейчас в обиходе считаются литературными, это...
3: Обычными
2: литературными. Ну и необычными тоже. Потому что он очень много диковинных словечек, да, придумывал, они именно родом из Александра Сергеевича.
3: А зачем он это делал, давайте с вами просто выясним. Потому что, в принципе, раньше литература писалась высоким штилем. Вспомним тут же Ломоносова, вот Редяковского, ну, так было положено. Понимаете, что грамотная элита писала вот таким вот стилем, ну, а да, уже дальше народ разговаривал. И вот Пушкин, который решил вдруг, что пора бы, наверное, сесть написать свои гениальные произведения, а он был тем еще, Айда Пушкиным, вот, он вдруг понял, что тот язык, на котором сейчас печатаются, он ему не подходит. Он не соответствует потребностям гения Пушкина. И тогда вот Александр Сергеевич Пушкин начинает придумывать свои собственные слова. Чтобы вы понимали, слово «прогулка». Прогулка.
2: Да.
3: До Пушкина не существовало. Прогулка в том значении, в котором мы сейчас с вами его используем и его, как мы прогуливаемся. Это взять кого-то, пойти на променад, вот, подышать воздухом и просто о чем-то подумать.
2: Нужно сказать, что неологизмы, они же не на ровном месте создаются. Они появляются из-за потребности сформулировать те вещи, которые еще не названы. Да,
3: которых уже есть. Ты их чувствуешь,
2: да,
3: они даже видны.
2: Да,
3: но нет.
2: То есть, по большому счету, поэзия – это лаборатория.
3: Это кузница,
2: да.
3: где, по сути дела, создается русский язык, где, ну, вообще живой язык, на котором разговаривают люди разных стран, там, неважно. Вот. И потом либо это идет в народ, либо не идет в народ. Поэтому, в принципе, друзья, сейчас для вас работают два, собственно, кузнеца русского языка. Как мы только что примазались к Пушкину. Как я так очень кривенько, косенько, но смог взять и примазать себя к Пушкину.
2: О забавных историях, связанных с неологизмами Пушкина и о многом другом в следующих выходах.
4: Наша реклама.
5: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: все. Это наше все, нескучные поэты, в студии Ольга Ершова и Дмитрий Ленский. И сегодня мы разговариваем о кузнице, о создании русского языка и о неологизмах, которые в нашей речи появляются благодаря поэзии, друзья. Да-да, мы не ради красного словца это сказали.
1: Да, и об одном из родоначальников неологизма, Александре Сергеевиче Пушкине, мы уже начали говорить в первом выходе. Так вот, я хочу сказать, очень большое количество неологизмов, созданных Пушкиным, были несерьезны, а очень ироничными. Да, и я бы сказала так, едко ироничными в сторону тех людей, которые были не очень симпатичны. Он, кстати, к слову сказать, умел так припечатать, что потом человек с этой печатью уходил всю жизнь.
0: А что ты мог сделать? Это был гений.
1: И ничего не мог сделать. И это на самом деле практически проклятие, я должна сказать, быть припечатанным Пушкиным. Поэтому...
0: Слушай, а я бы хотел. Хоть бы гадость бы, хоть бы стал бы... Да хоть бы посмотрел. В мою
1: хоть
0: сторону.
1: Бы плюнул.
0: Да, хоть бы плюнул.
1: В мою сторону. Значит, да.
0: В него плевал Пушкин. И все, и на это можно было бы сделать уже что-то похлеще, чем лизать Байкал.
1: Допустим, мы знаем историю с графом Воронцовым, который очень уважаемый человек, который очень много сделал для нашей страны. Но стоило Пушкину не взлюбить Воронцова, и, к слову сказать, это было связано не только с личной антипатией, но и с тем, что он ухлёстывал за женой Воронцова.
0: Кто за чьей?
1: А Пушкин ухлёстывал за женой Воронцова.
0: Что сейчас спрашивают-то?
1: Но этого унижения Пушкину было мало. Да. Он придумал еще для Воронцова эпиграмму. Полумилорд, полукупец, полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец. То есть, и вот эти вот, собственно, слова полумилорд, полукупец, полуподлец, это все, собственно, неологизмы, которые, потом
0: использовались. Потом они вошли в русский язык, конечно.
1: Да, использовались. Да. Также есть очень еще одна забавная история, когда Пушкин хотел пригласить Василия Жуковского на ужин, но Василия Жуковского посетил его лицейский друг Вильгельм Кюхельбекер. Кюхельбекер был знатным занудой и часто досаждал им своими произведениями.
0: Ну вот, представьте, Ольга, видите, даже Кюхельбекер получила, я же точно такой же зануда, я тоже хочу Пушкина.
1: И вот, собственно, он тогда придумал слово кюхельбекерна, которое было синонимом слову тошно и так далее. И он написал такое четверостишее: «За ужином объелся я, а Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и кюхельбекерна, и тошно». Это он писал про своего друга, который ему ответил, что он не может приехать, потому что его мало того, что тошнит, еще и кюхельбекер приехал.
0: То есть вот так вышло. В общем, друзья, вы же понимаете, да, что любое слово, сказанное поэтом, а если оно еще удачно сказано поэтом, и тем более талантливым, может, по сути дела, навсегда остаться в русском языке.
1: Да, кстати говоря, в наше время...
0: Мы же так не говорим, да, там, в общем-то, кюхельбекерна.
1: Нет, конечно, не говорим. Я говорю о таких специфических, да, неологизмах, которые были тогда созданы специально по определенному заказу, скажем так.
0: Я все же хочу сказать, что вот эта лексика, которую придумал Пушкин, эти неологизмы, которые появились в нашем языке, это такой маркер, когда пробуждается индивидуальность уже в языке. После вот, древнего классицизма, если так можно назвать, нет такой градации, вот, и, собственно, Пушкин является классиком, да, уже, вот, и как раз золотой век. А вдруг в языке появляется возможность выражать чувства более тонко, более по-другому, более прозрачно, более на том языке, на котором говорит именно русский народ. И все это вводит Пушкин.
1: Кстати говоря, в наше время еще не так давно живущий Гафт, да, он тоже сочинял прекрасные пародии на его коллег. И очень многие просто боялись тоже быть припечатанными Гафтом. Так что это, в общем, такой жанр, который...
0: Если там Пушкин печатал, то тут можно было гафтануть, да?
1: Да.
0: Да. Или загафтить. Вот, загафтить. Так что, если вдруг кто-то хочет воспользоваться, берите, пожалуйста, на здоровье. Это называется неологизм, только что вышедший из-под пера наших все нескучных поэтов.
1: А еще я хочу сказать, что мы можем ершиться и лениться. Наше радио.

0: все. Это наше все, нескучные поэты. Ольга Ершова в студии.
1: И Дмитрий Ленский.
0: Сегодня мы разговариваем о неологизмах в поэзии, ну и вообще в литературе. Ибо, как выяснили мы уже с вами, что если автору, писателю и особенно поэту не хватает слова какого-то, он его берет и просто придумывает заново. Поскольку, ну, он же должен как-то выразить свою мысль, правильно?
1: Да, и кто, как не человек творческий, может это сделать максимально точно, правильно?
0: Ну, или человек с дефектами речи. У меня постоянно там говорит, что угодно. Там такое может быть,
1: неологист.
0: Трошки, да.
1: Ну да, я много таких неологистов знаю.
0: Да, да, да. Особенно, когда болеешь, грипп там или какой-нибудь ковид у тебя идет, поэтому, ну, конечно, плохо.
1: Вспомнилась история про Достоевского, который в свое время учился в инженерном училище в Петербурге.
0: Так.
1: Да, он был студентом, и у них было такое слово «тушевать», когда стирать ластиком что-то, да, когда неправильно начертил. И, собственно, он придумал от этого слова глагол «тушеваться», который уже означает чувствовать себя так, как будто тебя стерли ластиком.
0: Ну, таким, знаешь, вот, да.
1: Да, когда к нему приходил их учитель и как-то там его журил и критиковал, то ему казалось, что его стирают, вот, да, и он тушевался. И он вот придумал такое слово. Это, в общем, интересно, да?
0: А, насколько я еще знаю, он безумно гордился этим словом, что это слово вошло в русский язык. Вы себе представьте, величайший поэт мировой литературы, Федор Михайлович Достоевский, как
1: Я бы даже сказала писатель.
0: Спасибо, давайте так и скажем. Давайте я тоже к вам тогда присоединюсь, скажем, что все-таки Федор Михайлович Достоевский это писатель. И он написал «Братьев Карамазовых», он написал «Преступление и наказание», он написал там
1: «Униженное оскорбление».
0: Да, да, ну, да. И он гордился тем, что, что одно его слово вошло в русский могучий язык, понимаете? И это слово «стушеваться», кстати.
1: Да, насколько этот язык велик. А уж какой знатный и масштабный неологист был Владимир наш Маяковский.
0: Конечно.
1: Вообще, из «Облака в штанах», пока выкипячивают рифмами пиликая из «Любвей», «Соловьев» какой-то, «Варево», «Улица корчится без языка, и ей нечем кричать и разговаривать». Выкипячивать. Вообще он любил создавать слова с приставкой «вы».
0: Там. Это было важно ему.
1: Наверняка.
0: Вы важно ему было.
1: И наверняка ему это было важно выласкать, изласкать, выпростать, вызнакомить. Ну, то есть вот он любил вот такие неологизмы.
0: А серпасты, молоткасты, это то, что я просто помню и еще со школы, и это то, что есть у меня в лексиконе теперь. Понимаете, вот если там, ну, взять и выпростать, ну, можно ногу выпростать. Да, ну там выпростать, что такое, часть тела. Ну, выпросталась какая-то часть тела. А вот серпасты, молоткасты, и это же вошло тоже не только в нашу с вами речь, но это было и в печати всегда, это было в периодике, и это великолепно в карикатуре. Кстати, вот тоже наш серпаст и молоткаст, и мы там покажем.
1: Кстати говоря, неологизм «вылюбить» позже заимствовал у Маяковского Есенин. «Если душу вылюбить до дна, сердце станет глыбой золотой».
0: Рыбой?
1: Глыбой.
0: А, глыбой. А я слышал слово «лыба», думаю, ну как же хочется иногда, знаете, взять и улыбнуться.
1: Так и создаются неологизмы. Понимаешь, что-то не услышал, что-то не дослушал.
0: Что-то не понял, чего-то не знал.
1: Изя напел. Наше радио.

0: все. Это наши все нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да, я думала, хоть кого-то назову я, ну ладно.
0: А давайте, вы кого хотите назвать? А давайте, ну не знаю, ну может быть Ломоносова назовем. Ольга, давайте. Вот вы Ломоносова назовете.
1: Михаил наш Ломоносов, наш гений, да. Который стоит в
0: общем. Абсолютно.
1: Я не именно. Знаю, и даже можно ли поставить его с кем-то вообще в ряд, потому что мне кажется, он на такой вершине, что вообще мало кто с ним в ряд может стать. Человек, оркестр в прямом смысле.
0: Все,
1: то
0: абсолютно.
1: Есть человек, который умел абсолютно все. Куда
0: занимался химией, занимался
1: физикой,
0: занимался металлургией, занимался, собственно, искусством прикладным, там создал мозаику, опять там еще что-то. Астрономией сделал.
1: И нужно сказать, что чем бы он ни занимался, он не просто это блестящий

0: он там обязательно, там, где он побывал, должен был либо сделать открытие, либо что-то создать, либо что-то изобрести.
1: Ольга, а можно сейчас вот мы немножко не в тему программы, а скажите, пожалуйста, вот вы там, изучая мозги людей и прочее, там, скажите, да, ну, как бы, да, здравствуйте. Скажите, а насколько часто встречаются люди вот такого уровня, как Ломоносов Михаил Васильевич?
0: Ну, приближено к нулю.
1: То есть это вот, вот прям просто что-то единственное взорвалось и все?
0: Ну, мне кажется, что...
1: Там Вашингтон, Джордж Вашингтон,
0: даже, что-то... Даже, наверное, не в каждом столетии, мне кажется, так. Нужно все-таки сделать тут небольшую ремарочку, заметочку.
1: Заметочку, так, давайте, да.
0: Вот, она заключается в том, что в то время еще все-таки многое было не изобретено, и оно уже как бы лежало вот-вот на, не то чтобы на поверхности, но оно просилось его изобрести.
1: Это, знаете, Ольга, вот тут я сейчас буду с вами спорить. Что значит на поверхности? На поверхности лежат и как бы лекарства от рака, от многих болезней. Там лежат какие-то важные открытия и, может быть, там геном жизни человека. Ну, а вот он лежит, но кто-то должен был. А тут в одном человеке сочетается сразу обалдеть, сколько талантов. Это прям, ну, это вот, это же на самом деле человек университет. И как бы равных ему, по-моему, еще больше не было уже. Вот у нас в России хочется, чтобы еще. Так, давайте поморы. У нас сейчас идет жуткий демографический кризис, и нам нужны Ломоносовы. Давайте, у вас это получается. У вас раз вышло, сделайте еще разок хотя бы.
0: Да. Ну, и, собственно, поскольку у нас передача не о логинах, да, нужно сказать, что по ходу того, как Ломоносов создавал, изобретал новые предметы, новые вещи и новые теории, да, он, собственно, для них нужно было придумать какие-то слова. И он еще и придумал для этого название, так появились слова градусник, вещество, квадрат,
1: ну, и так далее. Минус, плюс, да. Я еще посмотрел, горизонт, и также, кстати, это то, чем мы...
0: Равновесие.
1: И то, чем мы еще пользуемся, поэты, черновики. В общем, черновик — это как бы первичная работа, которая потом переписывается и уже будет, ну, как будто, ну, как бы завершенная вещь. Так что черновик придумал тоже Михаил Васильевич Ломоносов. Кстати, если прыгнуть от Ломоносова, допустим, в 20 век, времена Непа, Ильф и Петров. Великие абсолютно писатели, там шикарное чувство юмора. Ольга, я думаю, согласится со мной, поскольку она тоже занимается иронией, сарказмом и юмором. Вот, они придумали такое слово, как стукач. Вот, они ездили, записывали какие-то сюжеты, очень много общались с различными маргинальными элементами и плюс еще чекистами. И там всегда было такое слово стучать. Стучать — это на, в общем, блатном жаргоне значит сдать кого-то. Ну, это как бы понятно. Сейчас мы очень легко считываем все это значение. Но не было тогда такого слова существительного, как стукач. И его придумали Ильф и Петров. Потом они в своих произведениях, в своих фельетонах, они его несколько раз просто заявили, и оно вошло в наш с вами обиход. Поэтому теперь это слово, ну, нам абсолютно всем знакомо. А уж во времена ежовщины, к сожалению, очень многие наши бабушки и дедушки и прабабушки вот узнали, что это такое на самом деле.
2: Наше радио.

0: эфире наше «Все это не скучные поэты» в студии Дмитрий Ленский.
1: И Ольга Ершова. И сегодня мы с вами разговариваем о неологизмах. Да. В русской литературе, в русской науке теперь уже получается, ну, мы же не могли
0: русской
1: не вспомнить
0: поэзии.
1: Ломоносова. Да.
0: Мы очень много говорили о неологизмах, которые создали наши великие русские писатели, поэты и так далее. А вот...
1: Слушайте, а если там почитать, мы же забыли сказать, слушайте, а там же есть наши любимые футуристы, а там же Абериуты, там же дыр был щел, понимаете?
0: А
1: и там же все, там же создавалось все. Они же брали слово и его возвращали к своему исконному чему-то корню. Дыр был щел, и ты должен был по вот этим вот звукам понять, что это значит такое. А там вкладывалось очень многое. Ну, все понятно было, давайте
0: и, кстати,
1: будем честными.
0: Кстати, фонетика, она же тоже говорящая.
1: Конечно.
0: Кто знает, кто занимается этими вещами, да, есть такая программа ВАЛ, она изучает фоносемантику.
1: Так.
0: Вот, фоносемантика – это очень крутая вещь на самом деле. И знающие люди, они прежде чем назвать что-то, это неважно, у него может быть какое-то заведение, это может быть название фирмы, название проекта и так далее, они сначала прогоняют это название через ВАЛ, либо также имя будущего ребенка. Точно так же можно прогнать через эту программу, да, и она скажет, какие характеристики уже дарит фонетика этого слова, да, тому, что будет.
1: Интересно, Илон Маск, когда он своему ребенку дал имя, вот это вот, он, это мой звук,
0: не, мне
1: это
0: кажется,
1: я издал.
0: Мне кажется,
1: звук.
0: Он советовался с какими-то рептилоидами, не
1: вот
0: иначе.
1: Вот мне тоже так кажется, да, потому что это тоже понять, кем вырастет дитё. Да.
0: Вот, а что, если нам с вами, Дмитрий, придумать свои какие-то неологизмы?
1: Ну, давайте подумаем,
0: вот вы, допустим, Ленский, да, вот как вы считаете, если
1: Блин, скалось, хривки, шарьки?
0: Вот я если бы было такое слово «обленскиться», что бы оно бы означало?
1: А я сейчас могу это сказать, да, в эфире?
0: Давай,
1: потому
0: давай.
1: Что у нас же с вами приличная программа, врачом. Но «обленскиться» – это значит «облениться» окончательно.
0: Так.
1: Но все же вот лень родилась чуть-чуть раньше. Меня, говорят мои родственники, я включаю маму.
0: Захотеть полежать.
1: Да. Мне кажется, что я родился уже в таком, знаете, парчевом халате с кистями, такой кушак с кистями. Мне, в общем, нужна кушетка и крыжовник.
0: И немножечко декаданса в этом всем.
1: Слегка,
0: знаете,
1: да,
0: такая,
1: в бокале.
0: Такая легкая доска, легкая доска, легкая такая обломовщина.
1: Да, да. И чтобы тут пел соловей, а тут, значит, фикус поставим. Вот прям возле окна поставим фикус. Вот это я хочу.
0: Но вместе с тем, чтобы было какое-то легкое восхваление, чтобы было вот... или это в...
1: Легкое восхваление, я не согласен. Мне хочется чего-то большего. Понимаете, я хочу просто обожания.
0: Все-таки тяжелое, да?
1: Да. А что, допустим, с вами, Ольга? Но у вас, видите, у вас фамилия говорящая.
0: Ну,
1: и
0: уже.
1: Из них что делать, да,
0: я ершусь.
1: Ершитесь.
0: И, кстати, очень же мне это подходит, собственно, потому что я ершистая. Ну, я действительно ершистая.
1: Что вы?
0: Ну, я ершистая.
1: Мне кажется, вы такая очень покладистая. Если вас гладить по, в общем, плавнику, по росту вот этих игл, то вы вполне как бы нормально еще выглядите, как пискарь.
0: Ну, если по росту, то да.
1: Если только по росту. А если против, там, конечно, вообще все будет очень плохо, конечно.
2: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Обчарева. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Kanye West в Санкт-Петербурге за отказ возвращать деньги за билеты после обращения от граждан. Кроме того, в ходе анализа условий публичной оферты было установлено, что ряд ее положений противоречит закону о защите прав потребителей. Ранее глава Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с Национальной службой новостей назвал сложившуюся ситуацию дикой. Он объяснил, что у организаторов концерта рэпера нет ни одной причины, чтобы отказывать зрителям в возврате денег за билеты. Вьетнам рассматривает партнерство с Россией как одно из ключевых направлений своей внешней политики, заявил президент этой страны То Лам. В интервью ТАСС он рассказал, что намерен в ходе предстоящей встречи с Владимиром Путиным поговорить об ускорении темпов развития двусторонних отношений. Лидеры стран обсудят устранение существующих барьеров и связанные с этим конкретные практические вопросы. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что российский президент проведет переговоры с То Ламом 9 сентября. 7 стран ОПЕК Плюс продлили сентябрьские квоты добычи нефти на октябрь, сообщила пресс-служба организации. В августе государства расширенного альянса нефтедобывающих стран договорились нарастить добычу сырья в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки. Квота России тогда была увеличена. Следующая встреча «семерки» намечена на 4 октября. В Китае впервые одобрили к выпуску на рынок инновационный препарат, при разработке которого использовались технологии искусственного интеллекта. Как сообщили в университете Сиху, специалисты которого разработали лекарство, оно предназначено для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами коронавируса. При поиске действующего вещества ученые использовали технологию ДНК-кодируемой библиотеки соединений. Из 49 миллиардов соединений было выделено 100 перспективных кандидатов. Модели искусственного интеллекта применялись для оптимизации молекулы и выбора наиболее перспективного соединения. Дополнительные меры поддержки семей помогают поднять рождаемость, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. Она поддержала инициативу Владимира Путина о продлении мер содействия многодетным семьям из Дальнего Востока, с которой президент выступил на Восточном экономическом форуме. Кроме того, она согласилась со словами российского лидера о важности решения жилищного вопроса и развития сети поликлиник, больниц, школ и детских садов. Российские фигуристы завоевали 8 медалей на первых после отстранения сборной в международных соревнованиях в Токио. На счету россиян 2 золота, 3 серебра и 3 бронза. В парах наши атлеты заняли весь пьедестал. Мужское одиночное катание принесло в копилку сборной золото и бронзу, а женское – серебро и бронзу. Еще одно второе место у России в танцах на льду. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN с нами, не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: 18+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

молчании, на последнем твоем обещании, что когда отболит внутри.

0: вместе смотреть на дождь.
1: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наша.

ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.

0: Наша реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.

0: 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио
2: оживило меня.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в Диалог Авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
5: Наше радио.
6: Вас.

12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

солнце трубы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии. Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так звучит наше

Регистрация средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна.

0: 12+.
1: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Курша. Точка невозврата». Это второй сингл с грядущей пластинки самарских тяжеловесов, которая будет посвящена true crime истории о драматических отношениях отца и сына. «Точка невозврата», в свою очередь, раскрывает переломный момент в судьбе одного из героев. События, запустившие глубокий импринтинг, постепенно трансформируют его личность и подталкивают к роковой черте. С музыкальной точки зрения композиция соединяет брутальную энергию металла и фирменную мрачность. Плотные гитары, резкие смены динамики, напряженная ритмическая пульсация создают эффект нарастающего внутреннего давления, подчеркивая трагизм повествования. Класс, мне очень понравилось.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Не будем снижать градус, впереди у нас хаос-лабиринт, мне понравилось описание группы, в меру идейный блэк-метал про космос и людей. Про новый же трек музыканты говорят так: «Жители планеты Земля, наш экипаж с гордостью представляет вам второй сингл с грядущего альбома. Если Keeper of Wisdom показывал золотую середину грани музыки из будущего полноформатника, то «Объятия Андромеды» — это самый мелодичный трек на альбоме и, возможно, за нашу историю в целом. Давайте скорее слушать, очень красиво. Вещь.
1: Made in Russia.
0: Half Labyrinth, Andromeda's Embrace.

0: Хаус Лабиринт, трек «Объятия Андромеды». Отличная вещь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Edges», название трека «Узы», краткая информация. Эта песня рассказывает о человеке, который ради обретения собственного счастья рвет все связи со своими родными и близкими, взамен получая лишь одиночество. Давайте заценим ивановский коллектив.
1: Жесткий диск.
0: «Edges», «Узы».

0: Ух, команда Edges, трек называется «Узы».
1: Жесткий диск.
0: Егор Ярушин в своих видосах на ютубчике, где он сражается с искусственным интеллектом в музыке, в том числе, ну и что-то прикольное еще рассказывает, анонсировал уже давно новый трек Марины, причем делал это как не в себя, и обещал что-то еще этакое. И вот настал день X, и все стало ясно. Мы подписали контракт с американским лейблом Seek and Strike, дистрибьютор Sony Music. Именно они сыграли ключевую роль в популяризации Orbit Culture и Mortal Disfigurement, а Tim Lambesis выпускает через них материал своего сайт-проекта Born Through Fire. Отдельно большое спасибо CJ за то, что поспособствовал нашему подписанию, пишет музыкальный коллектив Марина в интернете. Новый релиз Roots of Modern Evil выйдет именно через этот лейбл, а в следующем году нас ждет очень интересное лето, добавляют музыканты. Ну и первый сингл с этого релиза в качестве гостя здесь CJ McCready из американской группы Mortal Disfigurement. В поддержку альбома группа позже отправится в большой тур по России. А пока давайте слушать новинку. Начало трека почему-то навеяло мне воспоминания о моих боксерских спаррингах, когда тебе больно бьют, а тебе не ответить.
1: Жесткий диск.
0: Марина, Separate.

0: Вот это да. Марина, Separate трек аж на трех языках, как я разобрался. Русский там точно присутствует.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Каких только передач не было на телеке. Увидев новую работу коллектива «Можем хуже», в моей памяти сразу всплыла как раз одна из них, но я полез в интернет убеждаться, что мне не показалось, и такая передача действительно существовала. И да, не показалось, цитирую. «Хит-парад» создавался в те времена, когда слабоумная музыка и бездарные клипы считались чем-то ненормальным, постыдным. Нынче, слава богу, все наоборот. Выходила программа на каналах «Биз ТВ» в середину 90-х, «МТВ», конец 90-х, и Муз-ТВ, начало 2000-х, конец цитаты. Ну точно же, было дело. Одна легендарная группа «Кувалда» чего стоит. А пока что...
1: Жесткий

0: можем хуже. Трек называется «Щит-парад». Как всегда, зачет.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов «Ворот Септори». Название трека «Ненависть». Краткая информация. «Ненависть» — новый совместный трек двух групп в жанре death metal. В поддержку сингла группа проведут совместные выступления по югу России. Первый концерт уже 4 сентября. «Ворот» — группа из Невинномысска, основанная в 2017 году. Их музыка — это жанровые эксперименты от тяжелого металла до альтернативы в сочетании с собственным узнаваемым стилем. А сингл «Остатки прежней формы» даже попал в топ-60 чарта «Нитро» от Яндекс.Музыки. Давайте слушать новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: «Ворот Септори. Ненависть».

0: Дух,
1: ворот септори, ненависть.
0: Жесткий диск.
1: Гоним дальше и сразу к вечному. Условная тема «Не спеши ты нас хоронить» присутствует в творчестве многих артистов, только называется по-разному. Вот и ансамбль «Молодость внутри» решил внести свою лепту в эту музыкальную главу. Мне очень понравился комментарий от человека, который, видимо, ну никак не мог пройти мимо. Нецензурно. Такую нецензурно. Детишки слушают. Нецензурно. Это у меня в ленте вылазит. Это такую музыку сейчас слушают одуванчики в широких штанах, которые совсем недавно ходили в обтягивающих коротких джинсах, как в колготках с голыми щиколотками зимой. И если да, то все вопросы отпадают касаемо музыки. Вылазит, детишки, ну вы поняли.
0: Жесткий диск.
1: Молодость внутри, рана в рай.
2: Что за душой увидеть, мешается бельмо. Кто был по сути близким, лишь памяти давно. И на пути в потемке я подготовил.

Меня шатает знатно, но ходит штурм-фрегат. Как ежики в занозах, от боли ловим снег. И я как тот подсолнух, что тянется на свет.

0: Письма бывают очень короткими. Добрый день. Группы «Созвездие Н» и «Терракота» выпустили танцевальный, но при этом серьезный трек с нотками альтернативы. Будем очень рады попасть в эфир программы. Ну что, и вот вы уже в эфире.
1: Танцуют все.
0: «Созвездие Н», «Терракота», «Диско-панки».

0: Ансамбль «Жиробаза», трек «Греть космос» и «Сугробы» с недавнего релиза «Знаки внимания». Так, что у нас еще есть танцевально-альтернативного? Русский народный хороводный нью-метал. Пожалуйста, Надежда Кадышева, «Взгляд сбоку». Давайте заценим новые вещи от музыкального коллектива «Лиса».
1: Жесткий диск.
0: «Лиса, дай договорить».

0: письмом. Название коллектива Indale. Название трека The World is Cropped. Краткая информация. Indale — проект, созданный на берегах Невы, играющий в стилях дедкор и металкор. Рождение проекта произошло этим летом. Он состоит из трех участников и транслирует идею, что в 40+, с нуля, при большом желании, можно выпустить качественную музыку, не имея опыта студийной записи. Это первый сингл и первый опыт в написании музыки, где воплотить и реализовать амбиции молодости и вернуться в 2006 год. Текст повествует о несовершенстве мира и одиночестве отдельно взятого человека в огромной вселенной, который постепенно разрушает себя и свой мир.
1: Made in Russia.
0: Indale, The World is Cropped.

0: Groove. И на этом классном треке на сегодня все. Помним о главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи плато с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00.
3: О, кейтеринг Айгуль Усманова. Украин 125-020-003-05-30. Уфа!
4: Папа, а мы все купили к школе?
5: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Теннет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
4: А маме тоже Теннет купим?
5: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф». Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

администрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.